0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Америка. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Не радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 9, днем ожидается 16-18 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области начинаются выборы. Жителям предстоит проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Формат трехдневного голосования позволяет прийти на участок сегодня, завтра или в воскресенье. Избиратели получат по 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму по спискам и округам, 2 для Губернской думы по той же схеме. Участки для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В Самаре с начала года зафиксировали более 3000 коммунальных раскопок. Почти все они аварийные. Лишь каждая десятая была плановой. Сейчас на 981 объекте ремонтируют инженерные сети и восстанавливают благоустройство. В Тольятти завершили первый этап реконструкции центральной площади. В четверг в техническом режиме запустили мультимедийный светомузыкальный фонтан. В нем более 200 струй, высота водных столбов до 20 метров. В рамках первого этапа проложили тоннель, обустроили амфитеатр и геопластику. Высадили растения, установили освещение, добавили обзорную площадку и изогнутые лестницы. Проект включает 3 этапа. Второй выполнен примерно на 85%. Полное преображение площади планируют завершить в 2027 году. В Самарской области в августе средний размер потребкредита составил 154 тысячи рублей. Показатель снизился на 13% по сравнению с августом 2025-го. В целом по России средний чек потребкредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за туманов. Они ожидаются в ночные утренние часы сегодня и завтра. Местами видимость составит менее 500 метров. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Сегодня днем до плюс 20, завтра до плюс 23 градусов. Осадки маловероятны. В последующие дни воздух будет прогреваться до плюс 25. В России наблюдается бум на анализы от усталости. Об этом Коммерсанту рассказали в компании «Сберздоровье». За год число запросов на эти исследования увеличилось втрое. Эксперты объясняют растущий спрос эффектом соцсетей, где всевозможные блогеры рекомендуют проверять те или иные показатели при повышенной утомляемости. Например, щитовидку и уровень витамина D. Россияне следуют призыву, а за расшифровкой обращаются к искусственному интеллекту. Эксперты напоминают, анализы должен оценивать врач. Исследователи НАСА обнаружили на Луне ранее неизвестный кратер диаметром более 200 метров. Он возник после падения астероида в 2024 году. По данным НАСА, размером космическое тело могло быть создание высотой в 3-6 этажей. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 9, днем будет ясно, безветренно, без осадков, температура плюс 16-18.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 9. Сегодня пятница, 18 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 4 минуты на Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:13, температура в Тольятти +9. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
3: Тольятти, 106.9 FM, радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 9. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер. В 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 9. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.com.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 10, днем ожидается 16-18 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области заработали участки для голосования. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Избирателям предстоит выбрать партию и кандидата от своего округа на каждом уровне. На участке выдадут 4 бюллетеня, 2 для выборов в Госдуму по спискам и округам, 2 для губернской думы по той же схеме. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных и областных списков. Ежемесячный оклад для срочников в пожарных частях составит 2758 рублей. Такая выплата положена тем, кто служит в спасательных воинских формированиях, органах безопасности, государственной охраны и войсках Нацгвардии. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE. Об этом пишут ведомости со ссылкой на операторов связи. Сейчас сети работают в переходном режиме на частотах, которые раньше использовались для LTE, поэтому резкого скачка скорости пока нет. В ближайшее время подключаться к новой сети смогут владельцы Android-смартфонов. С айфонами ситуация сложнее. Минцифра ведет переговоры с Apple, поскольку доступ к 5G на устройствах компании зависит от ее программных настроек. В Самарскую область вернется летнее тепло. По данным Приволжского гидрометцентра, в начале следующей недели температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируется. Погода в ближайшие 5 дней будет малооблачной, ветер слабым и неустойчивым. Средняя температура второй декады сентября превысит норму на 2 градуса. Сегодня воздух прогреется до плюс 20. В выходные и в ночные утренние часы ожидаются туманы. После полудня воздух будет прогреваться до плюс 23 градусов. «Акрон» победил «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. Отличились Бенжимол на 5-й минуте и Оганесян на 87-й. На 37-й минуте красную карточку получил нападающий «Ахмата» Георгий Милкадзе. Гости доигрывали в меньшинстве. «Акрон» набрал 8 очков и обошел московский «Локомотив». Тольяттинцы занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Акрон» 9 октября на выезде сыграет с Ростовом. Доллар на сегодня 84,51 рубля. Евро 97,50 рублей.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 10. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 16-18.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 10. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Спонсор минуты драйва на радио Омега — ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.7 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.35, температура плюс 10. Днем ожидается 16-18 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Ежемесячный оклад для срочников в пожарных частях составит 2758 рублей. Выплату установили в правительстве. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за туманов. Они ожидаются в ночные и утренние часы в предстоящие выходные. Местами видимость составит менее 500 метров. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Сегодня днем до плюс 20, завтра до плюс 23. В выходные до плюс 23. Осадки маловероятны. Акрон победил Ахмат в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. Акрон набрал 8 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 10. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 29, температура плюс 10. На календаре пятница, 18 сентября. Сегодня день рыжего кота, день кленового листа, день секретаря, а также всемирный день мониторинга качества воды. В 1971 году, 18 сентября, родился знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. Его историю рассказывает.

0: Скажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет? 1 + 1.
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
6: 3.
8: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 11. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1971 года в городе Плейно в Техасе родился чемпион, потерявший все титулы из-за допинга, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. В конце 90-х он победил рак с метастазами, вернулся в спорт и впервые выиграл Тур де Франс. Потом до 2005 года одержал 7 побед подряд, став для всех образцом силы духа. Но в 2010-м разразился скандал. Велосипедист Флойд Лэндис, лишенный победы в Тур де Франс 2006 из-за пробы на тестостерон, обличил в применении допинга других гонщиков, в том числе Армстронга. Лэнс признал все обвинения публично на шоу Опры Уинфри в 2013 году, но снова не сдался. В 2015-м он сел на велосипед и проехал несколько этапов Тур де Франс на пару дней раньше гонки, собирая средства для борьбы с лейкемией. Лэнс живет хорошо благодаря дальновидному вложению. В 2009 году он инвестировал $100,000 в тогда малоизвестную компанию Uber. Она стоила всего $3,700,000, а сегодня больше миллиарда. Доходы Армстронг не раскрывает, но говорит о них так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радостно живы.
1: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 12. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 13, днем ожидается 16-18 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. На участке выдадут 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму и 2 для Губернской думы. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных списков. В дни голосования на избирательных участках будут присутствовать более 6,5 тысяч наблюдателей. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. Генконсульство Германии в Петербурге завершило работу. Его обязанности на себя берет посольство Германии в Москве, говорится на сайте миссии. МИД России отозвал согласие на работу немецкого консульства в Петербурге после того, как Берлин объявил о закрытии консульства России в Бонне. Москва продлила продовольственное эмбарго до конца 2028-го. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Его подписал Владимир Путин. Впервые ограничения в отношении ряда зарубежных продовольственных товаров были введены в августе 2014-го. Изначально они затрагивали экспорт из стран ЕС и США, а затем были существенно расширены. Действие текущих ответных российских санкций заканчивалось 31 декабря этого года. В Тольятти завершили первый этап реконструкции центральной площади. В четверг в техническом режиме запустили мультимедийный светомузыкальный фонтан. В нем более 200 струй, высота водных столбов до 20 метров. В рамках первого этапа проложили тоннель, обустроили амфитеатры и геопластику, высадили растения, установили освещение, добавили обзорную площадку и изогнутые лестницы. Проект реконструкции площади включает 3 этапа, второй выполнен примерно на 85%. Полное преображение площади планируют завершить в 2027 году. Экспедиция на Эверест для иностранного альпиниста в этом году стоит в среднем около 60 тысяч долларов. Полная стоимость организованного восхождения обычно составляет от 45 до 70 тысяч и выше. В нее входят сбор за восхождение, услуги гидов, страховка, снаряжение и логистика. Весной этого года только обязательная пошлина выросла до 15 тысяч долларов. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 13, днем будет ясно, безветренно, без осадков, температура плюс 16-18.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 13. Сегодня пятница, 18 сентября. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на море.филм. 16+.
3: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 13. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Я думаю, что большинство женщин раздражает, когда мужчина говорит о своей бывшей.
0: Тут не поспоришь. Но я имел в виду другую какую-то историю.
1: Может быть, просит поделить счет пополам.
0: Мысль ясна. Предлагаю еще подумать. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Я думаю, что торопит события.
0: Записал. Спасибо за версию. Она пока что далека от того, что я имел в виду. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вин, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
5: Радио Омега. Тольятти, 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 13. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше, ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 13. Днем ожидается 16-18 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Алло, здравствуйте, я думаю... У меня несколько. Опоздал, например, в телефоне сидит или говорит о бывших.
0: Вас понял. Но есть еще о чем подумать. Спасибо за версии. 510-225, а что у вас?
2: Алло, здравствуйте. Я думаю, постоянно смотрит в экран смартфона.
0: Угу, ну это холодно. Не об этом речь. Спасибо вам за попытку. Может, вы догадались? Доброе утро.
3: Алло, может быть, женщина раздражает, когда мужчина в целом разговаривает больше, чем она?
0: Вот это уже тепло. А у вас что, доброе утро?
4: Ну, думаю, когда, наверное, слишком много о себе говорит, хвалит сам себя.
0: Эх, близко-близко. Но все-таки не точно. 510-225. Слушаем вас, доброе утро.
5: Доброе утро. Мы думаем, просит разделить счет.
0: А уже говорили об этом. Это холодно.
5: Не выпускает телефон из рук.
0: И это говорили.
5: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. Ответ связан с темой разговора. Это подсказка. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
6: Здравствуйте. Первые страховые выплаты получили продавцы Озона, чьи товары пострадали на складе в Чапаевске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на страховщиков. В Самаре с начала года зафиксировали более 3000 коммунальных раскопок. Почти все они аварийные. Лишь каждая десятая была плановой. В Самарской области в августе средний размер потреб кредита составил 154 тысячи рублей. Показатель снизился на 13% по сравнению с августом 2025-го. В целом по России средний чек потреб кредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. В этом сезоне простуд некоторые заболевшие жалуются на сильную боль в горле, при этом высокой температуры может не быть. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов. Сын Евгений Плющенко дебютировал за Азербайджан на международном турнире. На Гран-при Турции среди юниоров Плющенко-младший набрал 57,12 балла в короткой программе и расположился промежуточно на 16 месте.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 16-18.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.38, температура плюс 14. На радио Омега невероятный вопрос. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? Ответ связан с темой разговора. Вот что нам уже известно. 510-225, как думаете?
1: Много хорошего говорит о себе, хвалится.
0: По-моему, что-то подобное уже звучало, это холодно. Спасибо за попытку. А вас послушаем, доброе утро.
2: Говорит только о себе и не спрашивает, не интересуется женщиной.
0: Чего-то не хватает, чего-то не хватает. Какова тема разговора? 510-225, ваша очередь.
3: Мужчина на других женщин обращает внимание перед дамой.
0: Обращает внимание на других женщин. Это холодно, не в этом дело. За попытку благодарю. 510-225, слушаем вас.
2: Говорит много о своих достижениях без попытки узнать свою партнершу.
0: Мы что-то ходим вокруг да около. Вернее, один и тот же ответ повторяется уже раз третий или четвертый. Спасибо вам. Дело не в этом. Может, вы догадались?
4: Алло.
0: Доброе утро.
4: Может быть, про бывших слишком много рассказывает?
0: И про бывших нам уже говорили. Все-таки о себе. Он говорит о себе. 510-225.
4: Он с превосходством о себе рекламирует как будто себя. Слишком много о себе говорит. Нарциссизм.
0: Эх, это холодно.
4: Превозносит.
0: Холодно. Нет? Холодно. Давайте еще подумаем. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
5: Реклама.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
10: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио

0: Радио Омега, 106,9 FM, доброе утро, в Тольятти без 15,10, температура плюс 14. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? Ответ связан с темой разговора, вот что нам уже известно. 510-225, как думаете?
1: Алло, добрый день, хотел сказать, может быть это хвалится, как он стильно одет или как вкусно пахнет, и ходит в качалку, бицепсы.
0: Мысль ясна, но не о том речь немного. Благодарю вас. 510-225, слушаем вас, доброе утро.
2: Думаю, говорит о работе постоянно или о маме.
0: И о работе, и о маме нам уже, по-моему, говорили. Это холодно, благодарю. 510-225, вся надежда только на вас.
3: Когда он ее расспрашивает о бывших партнерах?
0: Дело не в вопросах, скорее в ответах. Благодарю. 510-225... Как вы считаете?
4: Доброе утро. Может быть, когда жалуются на жизнь или на что-то, какие-то проблемы свои?
0: 100% жалуются на жизнь. Точка!
4: О, круто.
0: Как вас зовут?
4: Анастасия.
0: Анастасия, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, УГРН 115-631-3042-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Анастасия, поздравляю.
4: Спасибо большое. Я Анастасия Рогожкина с улицы Лизы Чайкиной. Я разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. А прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
5: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
6: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер в 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
7: Тольятти, 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 15. Несколько минут назад Анастасия с улицы Лизычайкиной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? Жалуется на жизнь. Вот правильный ответ. Анастасию поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет утром в понедельник в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 15, днем ожидается 16-18 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство планирует ввести мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак беспилотников. Плановые и часть внеплановых контрольных мероприятий для таких предприятий могут приостановить в этом и следующем годах. Первые страховые выплаты получили продавцы «Озона», чьи товары пострадали на складе в Чапаевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховщиков. До конца недели первую часть компенсации планируют перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. При этом для получения первой выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные заявления или документы. На трассе под Самарой загорелся грузовик со сладостями. Инцидент произошел накануне вечером на 352-м километре автодороги Р-241 в Елховском районе. Горел прицеп грузовика «ДАФ», в котором перевозили кондитерские изделия. На месте работали пожарные спасатели, пострадавших нет. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» обновил личный кабинет для клиентов. Сервис доступен потребителям с 11-значными лицевыми счетами. Это свыше 600 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В личном кабинете можно без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, скачивать квитанции и проверять задолженность. В Тольятти открыли памятник первому гендиректору «АвтоВАЗа» Виктору Полякову. Монумент авторства Карена Саркисова установлен в сквере 50-летия «АвтоВАЗа». Поляков изображен в любимом плаще в возрасте 50-60 лет, сосредоточенным вдумчивым взглядом. На постаменте бронзовые рельефы. С одной стороны с изображением машин, выпускавшихся в то время, с другой – изображение завода. В Тольятти именем Полякова названы улица и площадь, также его имя присвоено лицею номер 76. В этом сезоне простуд. Некоторые заболевшиеся жалуются на сильную боль в горле, при этом высокой температуры может не быть. Об этом пишет «Комсомолка» со ссылкой на специалистов. Врачи объясняют такое течение тем, что организм уже знаком со многими респираторными инфекциями и быстрее реагирует на них. При этом медики советуют внимательно следить за самочувствием. Если боль в горле усиливается или появляются другие выраженные симптомы, лучше обратиться к врачу. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 15, днем будет ясно, безветренно, без осадков, температура плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 15. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: лучших людей.
1: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10.19 в Тольятти. Температура плюс 16. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Индийский и Тихий океаны последние четыре

0: модели теряют эффективность. Нарушение этой океанической связки ставит под угрозу предсказуемость летних муссонов и режимов осадков Южной Азии, Африки и Австралии. Можно встретить мнение, что сложнее будет предсказывать погоду и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
1: Реклама. Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
3: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН, 114-632-456-07.
4: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
6: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия 63-20-36.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 16. Днем ожидается 16-18 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. За последние 5 лет в России вынесли приговоры более чем 60 тысячам чиновников по делам о коррупции. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. Стоимость имущества, которое арестовали у обвиняемых, превысила 800 миллиардов рублей. В Тольятти завершили первый этап реконструкции центральной площади. В четверг в техническом режиме запустили мультимедийный светомузыкальный фонтан. Полное преображение площади планируют завершить в 2027 году. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» обновил личный кабинет для клиентов. Сервис доступен потребителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевской и Сызрани. В личном кабинете можно без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, скачивать квитанции, проверять задолженность. Россияне жалуются на кражи в отелях Танзании. У людей пропадали деньги, украшения, парфюмерия, одежда и другие личные вещи. Туристы утверждают, что администрации гостиниц часто отказываются брать ответственность. Танзания стала одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян после запуска прямых рейсов из России минувшим летом.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 16-18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.39, температура плюс 16. На календаре пятница, 18 сентября, сегодня день рыжего кота, день кленового листа, день секретаря, а также всемирный день мониторинга качества воды. В 1971 году, 18 сентября, родился знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1971 года в городе Плейна в Техасе родился чемпион, потерявший все титулы из-за допинга, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. В конце 90-х он победил рак с метастазами, вернулся в спорт и впервые выиграл Тур де Франс. Потом до 2005 года одержал 7 побед подряд, став для всех образцом силы духа. Но в 2010-м разразился скандал. Велосипедист Флойд Лэндис, лишенный победы в Тур де Франс 2006 из-за пробы на тестостерон, обличил в применении допинга других гонщиков, в том числе Армстронга. Лэнс признал все обвинения публично на шоу Опры Уинфри в 2013 году. Но снова не сдался. В 2015-м он сел на велосипед и проехал несколько этапов Тур де Франс на пару дней раньше гонки, собирая средства для борьбы с лейкемией. Лэнс живет хорошо благодаря дальновидному вложению. В 2009 году он инвестировал $100,000 в тогда малоизвестную компанию Uber. Она стоила всего $3,700,000, а сегодня больше миллиарда. Доходы Армстронг не раскрывает, но говорит о них так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 16. На выборы можно прийти сегодня, завтра и послезавтра. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Об этом рассказываем сегодня в новостях. Свежий выпуск уже через минуту на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 16, днем ожидается 16-18 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российская нефть Urals подорожала примерно до $110 за баррель. Отдельные спотовые оценки доходили до $120. Таким образом, некоторые партии российской нефти сейчас продаются дороже фьючерсов Brent. Высокий спрос на Urals наблюдается в Азии на фоне проблем с поставками с Ближнего Востока и ограниченного судоходства через Армузский пролив. В этих условиях российская нефть становится востребованной альтернативой. В Самарской области начались выборы. Жителям предстоит проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Формат трехдневного голосования позволяет прийти на участок сегодня, завтра и в воскресенье. Избиратели получат по 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму по спискам и округам, 2 для Губернской думы по той же схеме. Участки для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В Самаре с начала года зафиксировали более 3000 коммунальных раскопок. Почти все они аварийные. Лишь каждая десятая была плановой. Сейчас на 981 объекте ремонтируют инженерные сети и восстанавливают благоустройство. В Самарской области в августе средний размер потреб кредита составил 154 тысячи рублей. Показатель снизился на 13% по сравнению с августом 2025 года. В целом по России средний чек потребительского кредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. SpaceX впервые отправит ракеты на орбиту Земли. Компания Илона Маска планирует запуск 28 сентября. Это будет первый полноценный орбитальный полет корабля Starship. До этого все испытания проходили по суборбитальной траектории. Разработчики пояснили, что ракета поднимется примерно на 280 километров и сделает около 6 витков вокруг Земли. Во время полета планируется вывести на орбиту 26 спутников Starlink. После испытания Starship должен мягко приводниться в Тихом океане, а ускоритель вернуться отдельно. Правительство утвердило календарь праздников на следующий год. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января включительно. Также россияне будут отдыхать по 3 дня в феврале и марте. При этом в феврале будет рабочая суббота. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 число. На День России выходными будут 3 дня с 12 июня. На День народного единства жители страны смогут отдохнуть 4 дня с 4 ноября. А 31 декабря следующего года правительство объявило нерабочим днем. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 16. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 14 минут 12. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня утром Анастасия с улицы Лизычайкиной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Что именно? Жалуется на жизнь. Вот правильный ответ.
1: Я Анастасия Рогожкина с улицы Лизычайкиной. Я разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Анастасию поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. В ближайшие минуты Тейлор Свифт, The Fate of Philia, а также Свинцовый туман. Я знаю, прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.

ЗАЗ живы в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 16. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Отличной вам пятницы и прекрасных выходных. Будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, полдень, за окном сейчас плюс 17. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области открылись участки для голосования. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Голосование на выборах депутатов Государственной и Губернской дум продлится 3 дня. Избирателям предстоит выбрать партию и кандидата от своего округа на каждом уровне. На участке выдадут 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму, 2 для Губернской думы. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных списков. Ежемесячный оклад для срочников пожарных частей составит 2758 рублей. Такая выплата положена тем, кто служит в спасательных воинских формированиях, органах безопасности, государственной охраны и войсках Нацгвардии. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE. Об этом пишут ведомости со ссылкой на операторов. Сейчас сети работают в переходном режиме на частотах, которые раньше использовались для LTE. Поэтому резкого скачка скорости пока нет. В ближайшее время подключаться к новой сети смогут владельцы Android-смартфонов. С айфонами ситуация сложнее. Минцифра ведет переговоры с Apple, поскольку доступ 5G на устройствах компании снизился на 13% по сравнению с августом 2025-го. В целом по России средний чек потреб кредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за туманов. Они ожидаются в ночные утренние часы сегодня и завтра. Местами видимость составит менее 500 метров. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Сегодня днем до плюс 20, завтра до плюс 23 градусов. Осадки маловероятны. В последующие дни воздух будет прогреваться до плюс 25. В России наблюдается бум на анализы от усталости. Об этом Коммерсанту рассказали в компании «Сберздоровье». За год число запросов на эти исследования увеличилось втрое. Эксперты объясняют растущий спрос эффектом соцсетей, где всевозможные блогеры рекомендуют проверять те или иные показатели при повышенной утомляемости. Например, щитовидку и уровень витамина D. Россияне следуют призыву, а за расшифровкой обращаются к искусственному интеллекту. Эксперты напоминают, анализы должен оценивать врач. Исследователи НАСА обнаружили на Луне ранее неизвестный кратер диаметром более 200 метров. Он возник после падения астероида в 2024 году. По данным НАСА, размером космическое тело могло быть создание высотой в 3-6 этажей. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 19 сентября в субботу в Тольятти будет ясно, без осадков. Утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Это Робби Уильямс, кавер-версии знаменитого хита «Putting on the Ritz» на радио «Омега». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня на календаре 18 сентября. Какую ошибку допустили создатели мультфильма «Ледниковый период», изображая птиц-грифов? Анна Романова расскажет нам примерно через 5 минут на 106.9 FM. А перед этим группа «Алиса Веретено» на радио «Омега».
1: Реклама. Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
2: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Группа «Алиса», «Радио Омега», музыка, которую мы любим. Суперновинка «Мадонны», «Беза», минуты через три на 106.9 FM. А прямо сейчас мы встречаем Анну Романову на «Радио Омега».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. «Золотой период» Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Эрос Рамазотти на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM. Три песни подряд. Одна из них уже на подходе. Это Леони, Байосайд. Сразу после прогноза погоды. Сначала краткий выпуск новостей на радио Омега. Руслан Хемчак. Спонсор выпуска – ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Ежемесячный оклад для срочников в пожарных частях составит 2758 рублей. Выплату установили в правительстве. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. В Самарской области в августе средний размер потреб кредита составил 154 тысячи рублей. Показатель снизился на 13% по сравнению с августом 2025-го. В целом по России средний чек потреб кредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. «Акрон» победил «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. «Акрон» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде на завтра. В субботу, 19 сентября, в Тольятти ясно будет, осадков не обещают. Утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Чарли Пут на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Лауру Паузини, It's Not Goodbye, еще раньше It's My Life, доктора Албана и группы Eagles.
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт – altinsis.ru.
4: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 13:01, на улице плюс 17. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В вузы Самарской области в этом году поступили более 12 тысяч студентов, свыше 20% первокурсников из других регионов. Бюджетные места закрыты, почти 10 тысяч выделено на бакалавриат и специалитет. По целевому набору в вузы региона приняли более 1200 человек. Растет интерес абитуриентов к инженерным, педагогическим специальностям и IT. В Самарский университет имени Королёва число заявлений выросло на 28%. Средний балл ЕГЭ в этом году 77, на 2 больше, чем в прошлом. В Самарском медуниверситете ежегодно учатся около 500 иностранных студентов, в основном на направлении «Лечебное дело». В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. На участке выдадут 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму и 2 для Губернской думы. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных списков. В дни голосования на избирательных участках будут присутствовать более 6,5 тысяч наблюдателей. Первые страховые выплаты получили продавцы «Озона», чьи товары пострадали на складе в Чапаевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховщиков. До конца недели первую часть компенсации планируют перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. При этом для получения первой выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные заявления или документы. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. Концерты Канье Уэста в Петербурге исчезли с сайта рэпера. Выступления в России, которые были запланированы на 10 и 11 октября, больше не указаны в расписании артиста. Сейчас в октябрьском графике остались только концерты в Джакарте и Хьюстоне, передает Шот. Накануне СМИ сообщили, что концерт Канье Уэста на Газпром-арене не согласован в Комитете по культуре Петербурга. Представители площадки также сообщали, что договор на проведение концерта не подписан. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 19 сентября в субботу в Тольятти будет ясно, без осадков. Утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Пять песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега пять песен о любви.
0: В нашей сегодняшней великолепной романтической пятерке на Радио Омега Паде, Мурат Салман, Time Flies, The Lady in Red, Криса Дебурга, еще раньше Ева Польна, Crying in the Rain группы Аха, а также прекрасный дуэт Пинк и Нейта Рюса. Прямо сейчас в пяти песнях о любви на Радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответ...

0: На радио Омега погода на завтра, в субботу, 19 сентября, в Тольятти ясно будет, осадков не обещают. Утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Это Дэниел Паутер на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой главных хитов разных минувших десятилетий. В этом отрезке у нас Эд Ширан, Shape of You, Black or White Майкла Джексона, а также Сандра.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК». Или по телефону 772-38.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один.
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Хочу купить я унитаз.
7: А мне нужна плита.
6: Мне нужен перфоратор.
7: А мне сковорода.
6: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
7: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 19 сентября, в субботу, в Тольятти будет ясно, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый, температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Легенда мировой музыки Эрик Клэптон на радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличной пятницы и прекрасных грядущих выходных. На календаре 18 сентября. На протяжении предстоящих 10 минут на 106.9 FM любимая музыка нон-стоп из ближайших музыкальных ожиданий Тэм Импала и Дженни со свежим суперхитом «Дракула». А Юлия Савичева уже на подходе на радио Омега примерно через минуту.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
3: Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
4: Ты краше всех, жена моя.
3: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
5: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
6: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Реклама.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «ДАФ» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 19 сентября, в субботу. В Тольятти будет ясно, без осадков. В утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Адель на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, хорошей вам пятницы. Далее у нас тройка отличных песен. На подходе уже группа «Кино» на радио Омега.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Кливленд. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте jeluzinsk.ru.
2: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: Центр Кровли.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В субботу, 19 сентября, в Тольятти ясно будет. Осадков не обещают. Утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Шон Бейкер на радио Омега. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Впереди на 106.9 FM. Тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Sugar Babe, Stronger, Moscow Calling от группы Паргорького и дуэт Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер. По цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
6: Сколько тебе лет?
7: 3.
6: А сколько будет 1 плюс 1?
7: 3.
6: Что 3?
8: Гортензий будет 3 при покупке 2.
9: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
6: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
7: 3.
9: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
10: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 19 сентября, в субботу. В Тольятти будет ясно, без осадков. В утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Час в Тольятти 18 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Шаде на радио Омега, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. С радостью приветствую, желаю удачной пятницы, прекрасных предстоящих выходных. Музыка нон-стоп продолжит звучать на 106.9 FM в ближайшие 10 минут. Виагра через пару минут на радио Омега.
1: Реклама.

0: друзьями. 555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко. Сыр «Шевр». Думала в салат добавить. А его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0-27-919.
9: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
1: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
7: Хочу купить я унитаз.
8: А мне нужна плита.
7: Мне нужен перфоратор.
8: А мне сковорода.
7: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
8: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 19 сентября, в Тольятти ясно будет, осадков не обещают. Утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ace of Base на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат наши любимые песни разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Послушаем Мариуса и Джулию, Rain, All About the Money, шведской певицы Мэй и группу Alphaville.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте «Железинск.ру».
6: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
7: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 19 сентября в субботу в Тольятти будет ясно, без осадков. В утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Реклама. Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах «Миндаль». Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа Агата Кристи на радио Омега «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Отличного вам вечера пятницы. В ближайшие 10 минут у нас прозвучат три хороших песни подряд, а вам, Макс, на очереди с суперхитом «Салт».
1: Реклама.

0: 8-555-555-555. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: Это ATC на Радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Через минуту примерно на Радио Омега подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции. Услышим «Дежавю», «I Can Stop», балладу Уитни Хьюстона из фильма «Телохранитель» и Роя Орбисона.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Тольятти, встречай! Цирк Виват! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медиколон Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 19 сентября в субботу в Тольятти будет ясно, без осадков. Утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Спонсор программы «Минута драйва» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомни, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
4: Реклама.

0: 8-555-555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания «Тесо». Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. «Тесо». Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой, 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня – грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад, то есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена около 11-12 тысяч лет назад из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется котел, а группа, сидящая на деревьях – комитет. А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио.

0: Джастин Тимберлейк на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM. Тройка хитов из золотой коллекции радио Омега. Услышим Depeche Mode, Boogie Jet Аркана, а также балладу Глена Медейроса Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
8: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
9: Центр кровли.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
1: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
3: 16+. «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. У полцирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 19 сентября, в субботу. В Тольятти будет ясно, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый, температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Адель на радио Омега, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам вечера, пятницы. В предстоящие 15 минут на 106.9 FM будем вместе с вами наслаждаться музыкой без остановок. Группа «Мумий Тролль» уже буквально через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» – сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм – всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 19 сентября, в субботу. В Тольятти будет ясно, без осадков. В утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомним, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
6: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
5: Сыр «Шевр», когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
10: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
11: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
10: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
11: Записывай. 93-98-93.
12: Центр Кровли.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: От Ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». УГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Лидер фармацевтической отрасли России – компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один.
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
9: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: со мной. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили как GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
8: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
9: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в субботу, 19 сентября, в Тольятти ясно будет, осадков не обещают, утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 18-20.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 19 сентября, в субботу. В Тольятти будет ясно, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый, температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в субботу, 19 сентября, в Тольятти ясно будет, осадков не обещают, утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 18-20.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: слов. Больше музыки.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.